0: Дай анализ, посмотрю.
1: Мне тоже давно все выкинули.
2: Чика, 你帮我一个忙。啊，说。
3: 现在派人去我们家一趟，在当天兄弟们吃中毒的食物里取一些样本回来，我要重新化验。都2天了，还能有吗？警察不是进入我们家了吗？剩下的食物都是重要证据，肯定还在啊。啊，现在在你们家的是马匹局长，这家伙挺难缠的，别人我也不放心，还得我亲自跑一趟。
2: 那太好了，要快啊！
3: 好，
2: 大嘴大你啊！
3: 谢谢。
2: 哎。
4: 请进。警官，как вы приехали？
5: Больницы ничего особенного. Вот только с теми отравленными солдатами действительно какое-то сложное дело.
4: Так точно.
5: Мы сначала было не разрешили другим участвовать в спасательных работах, но тот командир потребовал, чтобы мы впустили доктора Лена. Он даже угрожал дежурному врачу пистолетом.

0: 把细脚再拿过来。
1: 细脚啊，好。
2: Извините, господин Хэ, это моя вина. Сейчас я прикажу их всех выгнать.
3: Не надо. Пусть они делают. Я смотрю, что Ланфэн как будет делать. Честно говорю, я очень заинтересован. Вы не заинтересованы?
4: 好，
5: 你们说这警察在咱家待了一天了，一点破案线索没有不说，这闹得人心惶惶的，这也耽误事儿啊！这，
6: 我看他们根本就没心思，也没本事破这案，要想水落石出，还指望不上他。
5: 是啊，那咋整？这阵势都摆出来了，总得给他们个台阶下吧。
6: 那得等到猴年马月啊，要我说，直接拉个人去顶罪，等警察撤了再说，然后花银子把人给赎出来。
5: 哎，嫂子，你这主意好啊！啊，主意好是好，但是让谁去啊？
6: 我去。
7: 事儿是冷家的事儿，主意又是我出的，让别人去问。

0: 又拿出一个来。
1: 不是，这你等会儿，你强盗啊你啊，见人就抢啊你啊！
2: 不是烟瘾这么多年了，这也戒不了了呀。
3: 哎呀，日本人研究熟夜的瘾，和你这烟瘾差不多。
2: 这种比喻不恰当啊，我怎么能跟鼠疫比呢？
3: 哎，你说他们这实验室在哪儿呢？
2: 哎，要不咱们再钻回下水道。
3: 你折腾那么大动静，日本人早就跑了。
2: 也是。哎，要说不定这是打草惊蛇，把这小日本吓跑了，他不搞这个研究了呢。
3: 你太不了解他们了，他们不会轻易放弃的，否则不会来中国。
2: 小日本太坏了啊！头顶长疮，脚底下流脓，换头腔了。那他为什么不在他们的研究，偏偏跑到咱们家来研究这东西来？这不诚心祸害咱们中国人吗？
3: 所以啊，咱们就是挖地三尺，也得把这个实验室给找出来。
2: 对，
3: 绝对不能让鼠疫在中国的土地上肆虐。
2: 那下水道咱不钻了，到哪儿查他们去？
3: 实验室和其他场所不一样，尤其是鼠疫实验，它绝对不是巴掌大点的地方就能完成的。
2: 反正这方面我脑子转得慢，你说怎么干咱就怎么干。
3: 现在下水道的线索断了，
2: 对，
3: 那咱们就顺着这个线索往回捋。
2: 往回捋啊？那不又回到市立医院去了吗？
3: 对啊，日本人兴师动众的毁尸灭迹，肯定会留下痕迹。
2: 没错，
3: 咱俩现在就去。
2: 我现在就走。
4: 路上见面的德瓦尔西吉干一组千年欧琴阿拉夫加罗文
5: Господин Хай, послушай.
4: Вам не нужно объяснять. Так современную больницу даже проиграл в традиционной китайской медицине. Это дискредитировало.
5: Господин Хай.
4: Знаете, почему я приехал?Многие газеты об этом вопросе составили тему «Русские врачи бессильны, китайские врачи сильнее!» Либо борту мы выступили. Я боюсь, весь Китай знал бы это.
5: Это несправедливо. Это не потому, что мы не можем соперничать с Лифан. Мы просто не знали той ядовитой травы.
4: Ваши объяснения не надо.Я рекомендовал совету вашей больнице положение. Можно потом читать. Если вы не можете восстановить репутацию, внимательно рассмотрите.

0: яйца в пирожные.
1: КГБ почти сделало из тебя энциклопедиста. Да, это яйцо Фаберже. Глава Ленов – хороший знаток русского ювелирного искусства. Если ты принесешь ему это яйцо, он поверит каждому твоему слову. И более того, он даже разрешит тебе общаться с его дочерью.
0: Хорошо. Вкус и сладость.
2: 现在还说不好，试试吧。
3: 哎呦，刚才我一直琢磨一个事儿啊，旅长会不会跟日本人搞破鞋，勾搭到一块儿去了？
2: 搞破鞋？
3: 不是箱子，我一出大门碰到旅长了，旅长让我把他的箱子就放在车上，说最安全。我亲眼看着李副官把箱子放到车上了，回头旅长说这箱子又没了。你说这到底是怎么回事啊？
2: 这事儿你有证据吗？
3: 没有，我就是那么一说。
4: 哎，干什么？
5: 你跟我回家吃饭吧。
4: 我去。
5: 啊？我爸总跟我说你对我有救命之恩，想让你到家里坐会儿，今天一块儿吃个饭。
4: 三儿，这种大伙人吃饭太累了，上行李呀，太假了。
5: 我吃一个。我爸可有好酒啊，没准给你几条好烟呢。啊？
4: 你爸不抽烟吗？啊！

0: なぜだ。そう簡単に実験室から引き下がったのは。
1: 状況が変わりました。教授は場所を探しています。
0: お前らは何の役も立たない。あの二人も倒せないのか。
1: あそこが狙われたと知って少し怖くなったんでしょう。場所を移りたいと言っています。
0: 場所変えるのはいいが、レフは絶対タダで済ませないと思うよ。
1: 安心してください。私が処理します。
0: あんたは手を出さなくてもいい。我々には助っ人がいるの。
2: 誰です。
0: 私もわかんない。ただ。もうすぐ答えが見えるのははっきりしてる。
3: 哎，我说哥几个，听我说啊，我说咱中午找黑队长给咱整顿肉吃呗，解解馋啊！
4: 别瞎胡说，能捡条命就不错了，还吃肉。
5: Вы меня искали?
6: Где ты бродила?Я тебя целый день ищу.
5: Извините.
6: Я тебя спрашиваю. Ты несешь ответственность за тех отравленных солдат. Почему ты допустил этого военного доктора, чтобы он их лечил?
5: Я протестовал, но офицер в НЛЮ просто военная мафия.
6: Ты не понимаешь. Если какая-то медицина, какая-то китайская, народная, значит...излечила больного, которого мы уже приговорили к смертной казни. Это для всей нашей больницы. И не только для больницы. Это для всей российской медицины позор. И ты должен это исправить.
5: Какую ответственность?
6: Ты представь себе, если наша современная медицина приговорила больного одного к смертной казни, а какая-то народная китайская медицина вылечила его.
5: Разве
6: я неправильно выразился? Ты должна все это исправить.

0: Эй.
1: Господин Хэ.
2: Вы не беспокойтесь, пожалуйста.
1: Мы уже оправдали нашу медицину.
2: Китайское колдовство проиграло.